сильно, братик, ты вообще о чем? Валерий привела сестру, это часть троем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белый балаклаве, в черной дулой куртке, толкаю свой звучок, я бушу вперед.